в узвинах. Я кутев в узвинах. Я кутев в узвинах. Слышь. Я кутев в узвинах. Слышим твой. Я кутев.

0: Мончичи.
1: Мончичи? Кажи мяту може, я си ебат, чо ми нервиничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи? Кажи би нарач. Може, я си ебат, чо ми нервиничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи? Кажи би нарач, ебат, чо ми нервиничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи? Кажи би нарач, лежал, пекне на лежавиничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи? Кажи би нарач, лежал, пекне на лежатку.
0: Мончичи.
1: Мончичи?